Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.
2: Кто

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 июня.
1: Год 1880.
2: В Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Из 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. У подножия еще покрытого полотном памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Достоевский и другие произнесли торжественные речи. Когда покров упал, вся площадь взорвалась криками ликования.
1: Год 1922.
2: В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств, отвечающее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, нот, карт и тому подобного, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась. Главлит занимался исправлением рукописей, составлением марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков. Все произведения, носящие, по мнению главлита, враждебный характер к советской власти и коммунизму, печатать вообще запрещалось. Не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература и прочее. В 1980-х годах перестройка внесла существенные коррективы в деятельность главлита. 12 июня 1990 года был издан закон о печати и других средствах массовой информации, упразднивший государственную цензуру. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации.
1: Год 1984.
2: Этот день считается днем рождения Тетриса. Автором культовой игры является советский программист Алексей Леонидович Пажетнов, который на тот момент работал в вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. И для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых популярная тогда игра «Пентомино», которая ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Именно эта игра предсказала Пажетнову идею создания новой игры. Название «Тетрис» произошло из слияния тетрамино, игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и теннис, любимого вида спорта Пажетнова.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановы 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
2: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от

0: всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM. В Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и LG. Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cort 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501. 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
7: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

знаешь прекрасно, что будет в конце пути. Ты же с Лерой живешь одним, с ней воздухом дышишь. Ты хоть слышишь, кого-нибудь?

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
2: А что еще?
1: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
2: Выгодно.
1: Да, но предложение ограничено.
2: Бегу звонить.
1: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Любовь и...
4: золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоки практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. Ивановский союз «Автодор-центр» выплатил более 10 миллионов долга своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура, в апреле компания не выдала зарплату более чем 300 работникам. Стражи закона потребовали от директора организации немедленно погасить долги. Было возбуждено административное дело. Этих мер оказалось достаточно, деньги людям сразу же перечислили. Добавим, ранее руководителя дорожной фирмы оштрафовали за плохое содержание нескольких дорог в Ивановской области. 1 июня в Ивановской области стартовал прием заявлений на новую меру поддержки семей – ежегодную налоговую выплату. Право на нее имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Те, кто постоянно проживают в России, воспитывают двух и более детей и не имеют задолженности по алиментам. Выплата положена на детей до 18 лет, либо до 23 при очном обучении в вузе или колледже. Получить ее могут семьи, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 66%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 июня.
1: Год 1880.
2: В Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Из 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. У подножия еще покрытого полотном памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Достоевский и другие произнесли торжественные речи. Когда покров упал, вся площадь взорвалась криками ликования.
1: Год 1922.
2: В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств, отвечающее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, нот, карт и тому подобного, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась. Главлит занимался исправлением рукописей, составлением марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков. Все произведения, носящие, по мнению главлита, враждебный характер к советской власти и коммунизму, печатать вообще запрещалось. Не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература и прочее. В 1980-х годах перестройка внесла существенные коррективы в деятельность главлита. 12 июня 1990 года был издан закон о печати и других средствах массовой информации, упразднивший государственную цензуру. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации.
1: Год 1984.
2: Этот день считается днем рождения Тетриса. Автором культовой игры является советский программист Алексей Леонидович Пажетнов, который на тот момент работал в вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. И для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых — популярная тогда игра «Пентомино», которая ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Именно эта игра предсказала Пажетнову идею создания новой игры. Название «Тетрис» произошло из слияния «тетрамино» — игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и «теннис» — любимого вида спорта Пажетнова.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
10: с бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
13: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
14: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28 00 66. 228-0066.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
15: В Бигам для вас культиватор электрический Део 2 кВт с коваными фрезами шириной вспашки 40 см 15 990 рублей и мойка высокого давления Део с функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте 11 990 рублей. Бигам.
16: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
17: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Привет, Иваново-ФМ. Меня зовут Михаил. Хотелось бы признаться в любви своей супруге. Ее зовут Мария. Дорогая, я тебя очень сильно люблю, как и нашего сына. Просто обожаю. Вы у меня самые лучшие. Иваново-ФМ, вам хотелось бы пожелать процветания, радовать своих слушателей еще чаще и больше. И всего самого наилучшего.
1: Поздравляю. Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново-ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: золото на «Иваново-ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице -5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslug. Национальные проекты России. 0+.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон 59-29-49.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
15: Возрастное ограничение старше 18 лет.
16: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника, когда важно знать точно. Звоните 24-64-70. 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKM M7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и LG. Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cort 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи Пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
16: Любовь и...
17: золото на Иваново-ФМ.
18: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
19: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
17: С бриллиантами.
18: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
20: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
21: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суд Разъединила». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-5-0-263.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
16: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
22: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове полдень. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: На время каникул ивановская полиция усилит патрулирование дорог и дворов. Летом риск происшествий возрастает, школьники больше времени проводят на улице и часто остаются без присмотра взрослых. По словам правоохранителей, сообщения о травмах несовершеннолетних сейчас поступают практически ежедневно. Только в мае зарегистрировано 5 случаев выпадения детей из окон. Также растет число ДТП с участием юных водителей мопедов и мотоциклов. В прошлом году в области произошло более 50 таких аварий. Большинство по вине самих подростков. За безопасностью дорожного движения следят и в мэрии. Как сообщает администрация, в Иванове продолжается выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог. Работы идут в центре и в отдаленных районах. Всего в перечне более 160 улиц. Городские власти контролируют качество покоса. В случае жалоб жителей проводятся внеплановые проверки. Подрядчику предстоит завершить весь комплекс работ до августа. На Северной магистрали участились случаи зацепинга. Так недавно в Ивановской области на вагоне поезда Нерехта-Савина обнаружили двух подростков. Их поймали и передали полиции. Оказалось, что нарушители также разрисовали один из железнодорожных объектов станции Горина. РЖД призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным случаям. Если вы заметили зацепера, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. В Ивановской области отремонтируют еще две проблемные дороги. Прокуратура Родниковского района выявила множество выбоин на трассах Родники-Острецово и Каминский-Турдиево. Между тем, по ним ежедневно ездят школьные автобусы. Стражи закона обратились в суд. Фемида признала бездействие областного департамента дорожного хозяйства и обязала его привести дороги в порядок. Вниманию автомобилистов, в Иванове заработали новые комплексы для фиксации дорожных нарушений. Их установили на перекрестках проспекта Ленина с улицами Ермака и Громобоя. Камеры фиксируют проезд на красный свет, заезд за стоп-линию и неправильное расположение транспорта. Тем временем средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно-опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к авариям. Предполагается, что такие коррективы субъекты внесут в свои нормативные акты уже в этом году.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Новая норма коснется граждан, которые используют платные стоянки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В министерстве подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. В Иванове полным ходом идет обновление путепровода на улице Смольной. Дорожники уже выполнили первую очередь ремонта. На половине моста открыли движение транспорта и пешеходов. По контракту закончить реконструкцию должны до ноября. В планах мэрии в этом году привести в порядок весь основной транспортный путь в микрорайоне Авдотина. В ближайшее время стартует ремонт самой улицы Смольной. Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машин, а с их использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт.
0: «Дорожная хроника» на Иваново FM.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улицы выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней. В России планируют оптимизировать режим работы светофоров на железнодорожных переездах и установить дополнительные заграждения. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. В границах ЖД-переездов планируется заменить конструкции межрельсового настила, дооснастить переезды сигнализацией, шлагбаумами и дорожными зеркалами. Ответственными за выполнение этих мероприятий назначены Минтранс, МВД и органы субъектов России с участием РЖД. Российские авиакомпании с начала года стали вдвое чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще их отменять. Об этом пишет «Коммерсант». Зимой сбои в расписании были связаны с сильными снегопадами, а весной с отменами рейсов на Ближний Восток. С мая на работу аэропортов влияют временные ограничения из-за беспилотников. Перевозчики перестраивают расписание и объединяют рейсы, а часть компаний сообщает о росте расходов.
0: Дорожная хроника на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Средний размер автокредита в России вырос почти до 1,5 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле он составил 1 480 000, почти на 18% больше, чем год назад. Самые крупные кредиты на покупку машины оформляют в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом число выданных автокредитов за месяц сократилось почти на 10%. В бюро связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями, высокими ставками и повышением утиль сбора. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушения или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Об этом пишет Hypebeast. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать поездку. Продолжительность заезда 90 минут, а его цена около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он продемонстрирует, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
0: «Дорожная хроника»

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
10: А что еще?
9: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, а еще белую отделку в подарок.
10: Выгодно.
9: Да, но предложение ограничено.
10: Бегу звонить.
9: Подробности по телефону 57 42 42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
8: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
11: Акция до конца месяца.
12: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чириково, УКН 13-333-00-363.
15: Бегам для вас! Компактный водонагреватель Канди объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5900 рублей. Бегам!
16: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бигам» – правильный выбор.
13: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
14: Возрастное ограничение старше 18 лет.
15: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоки практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. Ивановский союз «Автодор-центр» выплатил более 10 миллионов долга своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура, в апреле компания не выдала зарплату более чем 300 работникам. Стражи закона потребовали от директора организации немедленно погасить долги. Было возбуждено административное дело. Этих мер оказалось достаточно, деньги людям сразу же перечислили. Добавим, ранее руководителя дорожной фирмы оштрафовали за плохое содержание нескольких дорог в Ивановской области. 1 июня в Ивановской области стартовал прием заявлений на новую меру поддержки семей – ежегодную налоговую выплату. Право на нее имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Те, кто постоянно проживают в России, воспитывают двух и более детей и не имеют задолженности по алиментам. Выплата положена на детей до 18 лет, либо до 23 при очном обучении в вузе или колледже. Получить ее могут семьи, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 июня.
1: Год 1880.
2: В Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Из 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. У подножия еще покрытого полотном памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Достоевский и другие произнесли торжественные речи. Когда покров упал, вся площадь взорвалась криками ликования.
1: Год 1922.
2: В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств, отвечающее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, нот, карт и тому подобного, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась. Главлит занимался исправлением рукописей, составлением марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков. Все произведения, носящие, по мнению главлита, враждебный характер к советской власти и коммунизму, печатать вообще запрещалось. Не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература и прочее. В 1980-х годах перестройка внесла существенные коррективы в деятельность главлита. 12 июня 1990 года был издан закон о печати и других средствах массовой информации, упразднивший государственную цензуру. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации.
1: Год 1984.
2: Этот день считается днем рождения Тетриса. Автором культовой игры является советский программист Алексей Леонидович Пажетнов, который на тот момент работал в вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. И для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых популярная тогда игра «Пентомино», которая ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Именно эта игра предсказала Пажетнову идею создания новой игры. Название «Тетрис» произошло из слияния «Тетрамино» — игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и «Теннис» — любимого вида спорта Пажетнова.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 200. 245-265.
14: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
15: Акция до конца месяца.
16: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
17: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
18: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
19: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я хочу признаться в любви своему дорогому мужу Андрею. Андрей, я тебя так сильно люблю. Ты самый лучший муж на свете. Ты делаешь все для хорошей и прекрасной жизни для меня и наших детей. Самый добрый, самый заботливый, самый внимательный мужчина, которого можно было только встретить в своей жизни.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново FM.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также много другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
15: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
16: Имплантация зубов от хороших докторов.
17: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сбору металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Выгодно?
15: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Квас «Берендеевка» 2,5 литра. 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов. 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Джили не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать «Джили» предыдущего поколения, так же, как и «Балджи». Новые поколения будут продавать под маркой «Джили». Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cort 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Bosparts.ru.
9: Окна, двери, потолки.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и... «Золото» на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в День любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами!
14: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501.
16: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
17: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
16: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
19: Возрастное ограничение старше 18 лет.
20: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
15: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
16: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
17: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-5-0-263.
18: В Бигам для вас! Бензопила Эдон 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров. 3950 рублей. В Бигам!
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 июня.
1: Год 1880.
2: В Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Из 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. У подножия еще покрытого полотном памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Достоевский

0: и другие произнесли торжественные речи. Когда покров упал, вся площадь взорвалась криками ликования.
1: Год 1922.
0: В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств, отвечающее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, нот, карт и тому подобного, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась. Главлит занимался исправлением рукописей, составлением марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков. Все произведения, носящие, по мнению главлита, враждебный характер к советской власти и коммунизму, печатать вообще запрещалось. Не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература и прочее. В 1980-х годах перестройка внесла существенные коррективы в деятельность главлита. 12 июня 1990 года был издан закон о печати и других средствах массовой информации, упразднивший государственную цензуру. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации.
1: Год 1984.
0: Этот день считается днем рождения Тетриса. Автором культовой игры является советский программист Алексей Леонидович Пажетнов, который на тот момент работал в вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. И для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых – популярная тогда игра «Пентамино», которая ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Именно эта игра предсказала Пажетнову идею создания новой игры. Название «Тетрис» произошло из слияния тетрамино, игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и теннис, любимого вида спорта Пажетнова.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Любите свой газон. В «Бегам» газонокосилки и садовые трактор. Тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Имплантация зубов от хороших докторов.
14: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоки практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. Ивановский союз «Автодор-центр» выплатил более 10 миллионов долга своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура, в апреле компания не выдала зарплату более чем 300 работникам. Стражи закона потребовали от директора организации немедленно погасить долги. Было возбуждено административное дело. Этих мер оказалось достаточно, деньги людям сразу же перечислили. Добавим, ранее руководителя дорожной фирмы оштрафовали за плохое содержание нескольких дорог в Ивановской области. 1 июня в Ивановской области стартовал прием заявлений на новую меру поддержки семей – ежегодную налоговую выплату. Право на нее имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Те, кто постоянно проживают в России, воспитывают двух и более детей и не имеют задолженности по алиментам. Выплата положена на детей до 18 лет, либо до 23 при очном обучении в вузе или колледже. Получить ее могут семьи, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чайково. Украина 13-335-0-363.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
8: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванова FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: лето на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Всем привет, меня зовут Мария, и я хочу признаться в любви к своим детям. Есть такое выражение, что если Бог хочет наградить женщину, он ей дает дочку, если хочет защитить, дает ей сына. Меня, видимо, и наградил, и дал защиту. У меня есть замечательная дочь Лиза и сын Даня. Я их очень-очень люблю. Я хочу, чтобы они выросли счастливыми, чтобы у них все получилось, что задуманное, а я всегда буду рядом поддерживать и дарить свою любовь.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Авто ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. ДАЗ Авто поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. ДАЗ Авто. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать «Джили» предыдущего поколения, так же, как и «Балджи». Новые поколения будут продавать под маркой «Джили». Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cord 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон
0: телефон 59 29 49.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
14: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про» – автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с «Хавейл Про». Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» «Хавейл Про» по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
15: Возрастное ограничение старше 18 лет.
16: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: Варшаве 5 вечера.
1: Рука об руку на Иваново ФМ.
2: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново ФМ, Елена Лебединская и иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
3: Здравствуйте, дорогая Лена, уважаемые слушатели. Рад с вами сегодня снова побеседовать.
2: Друзья, мы сегодня с отцом Макарием в студии вдвоем. Это значит, что сегодняшняя программа будет посвящена вопросам наших любимых радиослушателей. Итак, первый вопрос.
4: Отец Макарий, мой вопрос касается мата. Некоторые ненормативные слова имеют очень сильное значение, и заменить их подходящим цензурным словом не получается, так как теряется смысл и эмоциональная нагрузка. Является ли матерщина грехом?
3: Ну вот видите, тот же самый вопрос о грехе, у нас распространяется эта тема. Очень сильно зависит от обстановки, и в обычной ситуации, массовой ситуации, разумеется, это зло. Разумеется, это засорение среды акустической, то есть просто те слова, которые распространяются среди людей, и особенно воздействуют на молодое поколение, потому что они тем самым теряют культуру, культуру языка, культуру речи, культуру мышления. Но тут вопрос был задан так остро и конкретно. Ситуаций очень много разных. Я вам отвечу по принципу ничего личного. Возьмите некоторых наших классических писателей, особенно поэтов. Можем начать с Александра Сергеевича Пушкина и некоторых других XIX века. У них есть некоторые произведения. Я не говорю о похабных, там, богохульных сочинениях, от которых сам Пушкин отказывался и утверждал, что это не он написал. Ну, что делать? Грех есть грех. А есть просто шутки, эпиграммы какие-то, где в современных изданиях ставят многоточие. Ну, что поделаешь? Правильно делаешь, что ставят многоточие. Но в то же время это какой-то все-таки элемент культуры. Какой-то взгляд на то, как жили люди в прошлом. И как они шутили, и зачем они посмеивались. Бывает и хуже. Хорошо, я упомяну одно имя. Тоже знаменитый поэт и писатель, и очень высоко уважаемый Алексей Константинович Толстой. А.К. Толстой, не путайте с Львом Николаевичем. Он тоже не последняя фигура, да? У него есть целый ряд шуточных стихотворений. Он же участвовал, был один из соавторов знаменитого Козьмы Прудкова. Козьма Прудков – псевдоним, коллективный псевдоним. Там есть стихотворения, которые взрослому человеку, ну, не противно читать. Мне отвратительно это читать, ну, потому что я знаю, они шутки шутят над всякими извращениями, прямо скажем, еще кое-чем. Сколько я знаю, что это такое на самом деле, то мне это читать отвратительно. Но, видимо, в те годы, 150 лет тому назад, само это зло было настолько отдаленным, что можно было над ним мягко пошутить и посмеяться, и всем было смешно. Приведу аналогию, очень простую, не относящую ни к какой ни похабщине, ни к интимной стороне жизни. Шуточные песни про разбойников и пиратов. Ну да, вот я был маленький, там тоже пели какого-то пирата, куда он там поехал, чего. Сегодня мы это видим, это происходит. Люди гибнут, злодейство это происходит и на морях, да и у нас в нашей среде то же самое. Шутить про пиратов и просто разбойников, людей, совершающих тяжелые преступления, уже за рамками нормы. А лет 100 тому назад, вероятно, не было за рамками нормы. Это было нечто очень отдаленное. Все начали сказать, крокодил там кого-нибудь проглотил. Ну, крокодил, ну, крокодил никто не видел, никто ни у кого не глотает. Вот. Может быть, в тех странах, где крокодилы представляют собой такую же опасность, как у нас комары или тараканы, там тоже, может быть, про крокодилов не шутят, не знаю.
2: Ну, если вернуться к Пушкину, да, которого вы упомянули, то, например, слово «усы» считалось ужасной похабщиной, но сейчас для нас это совершенно привычное слово, так, может быть, и нынешние матерные слова через, там, 50 лет или через 100 перестанут таковыми считаться и будут частью языка.
3: Не знаю, я не бабка-гадалка, естественно, но судя по тенденциям, все-таки этим словам нет немало, сотни лет. И вообще вот на сегодняшний день, середина 21 века, идет борьба за очищение языка от всякого рода грязи. В основном, прежде всего, от заимствования из английского языка, английского жаргона, который засоряет молодежную речь, еще чего-то такое. Вот эта борьба осознанная. И сюда же включается и матерщина такая традиционная. Надо осознанно держать здесь оборону против вот этих вот явлений. В том смысле, язык — это очень важная компонента. Вам-то объяснять это не нужно, как руководителю радиостанции. Просто язык – это инструмент мышления.
2: Вот как раз об этом я и хотела сказать, что нынешняя молодежь, вот мы говорим там, я так поняла, что радиослушатель имеет в виду какие-то ситуации, где неловко там вылетает какое-то нехорошее слово у него, да, но это больше
3: или анекдот,
2: не из-за того,
3: или притча,
2: да, но это да. Не из-за того, что он не может подобрать синоним, да, с такой же эмоциональной нагрузкой, а из-за того, что его эмоции взяли верх над...
3: Ну, кого как. как. Иногда сюжетная ситуация требует какого-то словечка, которое, так сказать, не...
2: Возможно, не да. Но, например, если идешь по улице и послушаешь случайно, как разговаривает нынешняя молодежь, то, ну, извините, там три однокоренных слова совершенно в разных интерпретациях являются разными частями речи, и получается, что полностью вытесняется вообще язык вот несколькими бранными словами, которые используются
3: и они,
2: постоянно.
3: И они врастают в душу этих молодых людей, и они воспринимают уже окружающий мир через призму вот этого безобразия.
2: Если резюмировать ответ наш на вопрос радиослушателя такой, с подковырочкой, да, то, может быть, подведя черту, обозначить, что если это какое-то случайное слово, которое вырвалось, когда упал кирпич на ногу, это все-таки одна история, да. Если ты заменяешь 100% нормативной лексики тремя матными словами и делаешь их абсолютно полностью своей речью, то это, наверное, уже другая история.
3: У этих историй вы поставили два полюса, а этих полюсов, на самом деле, существенно больше. Был в прошлом году, полтора года назад, такой момент зимой, когда сильно снежок закрыл ледовую поверхность, стало очень скользко ходить. Мы все время говорили бабушкам, что не ходите в церковь, вам это опасно, сломаете там ногу, руку. Ну, все равно люди ходят, естественно. Я заметил, что в эти дни, я исповедь принимаю практически каждый день, и резко увеличилось количество людей, которые каются в сквернословии.
2: И бабушек?
3: Нет, бабушки нет, а бабушки по домам сидели, но просто обычные люди. Ой, бабушка, прости, я вот так вот такие слова употребил, а вот споткнулся, поскользнулся.
2: Это очень хорошо. Это значит, что в обычной речи они их не употребляют. И все-таки понимают, что это немножко неправильно.
3: Верно, совершенно справедливо. Нормальный человек не будет употреблять этих слов в своей нормальной речи. Вот вам ответ.
2: Отец Макарий, переходим к следующему вопросу.
5: Отец Макарий, добрый вечер. В одной из прошлых программ вы рассуждали о травле детей в школе. А что касается взрослых, как быть, если понимаешь, что тебя травят на работе? Жаловаться начальству бесполезно, так как все происходит незаметно для него, из-под тишка. И доказать что-либо очень сложно.
3: Но со взрослыми разговор, честно говоря, проще. И опять по двум компонентам. Первая компонента очень простая. Мало ли травят, ну, обстановка на рабочем месте может быть разными факторами определяема, но крепостное право было отменено в России в 1861 году. А кроме того, безработица у нас очень низкая. Любой человек в наше время почти всегда легко найдет новую работу, еще с выгодой для себя. Значит, если на рабочем месте обстановка, даже не говорю, что это как травля, просто мне не нравится. Вот такие люди там, и там все происходит не так, как должно быть. Ну, я тихонечко ищу новую работу, а потом говорю начальству, знаете, через 2 недели привет. И все, вот вопрос решается.
2: Ну, с точки зрения работодателя, это не совсем правильно, потому что от тебя могут уходить люди, не объяснив причину, а ты не будешь знать, почему это происходит.
3: Верно, возможно. Поэтому, может быть, перед тем, как такие меры предпринять, можно намекнуть или прямо сказать хозяину или руководителю, что вот, знаете, вот тут какие-то конфликты у нас. Если он примет меры, молодец. Если он не примет, если он начхает на мою заботу, ну, значит, так ему и надо.
2: Отец Макарий, а как же смирение, например? Какие-то моменты такие близкие к христианству, а вот относятся ли они к исполнению рабочих обязанностей?
3: Ну, вот смотрите, вот у меня ботинок. Представим себе, что в подошве возник гвоздь, вылез и давит мне на пятку. Мне скажут, смирение надо, терпи. Ты терпи, но дотерплюсь до гангрены. Вместо того, чтобы взять молоток, гвоздь забить. Или уж на крайний новый случай другой отнести к сапожнику. Я уж не говорю о том, купить новые ботинки тоже можно. Вот, значит, смирение, как мудрость поведения, как образ поведения, смотрите, приносит ли оно добро, приносит ли оно мне пользу. Если это то, что происходит, меня терзает, меня приводит в какое-то состояние тяжелое, а это будет зависеть на 90% не от того, что кто там что там говорит, та же самая терщина. Вот пару мы сегодня только что упоминали. Представим себе, что на рабочем месте эта лексика употребляется. Я мог один раз сказать, намекнуть, что это нехорошо, меня не слушают, естественно. И вот дальше я смотрю. Мне это вот то, что они, элоквенцию, которую они употребляют, как, понимаешь, как по барабану. Или это каждый раз, когда они что-нибудь говорят, у меня начинается сердечный приступ, растет давление артериальное или что-нибудь еще, и головная боль. Вот это надо смотреть. Вот в большинстве случаев будет первый фактор по опыту общения с людьми. Ну да, ну что делать? Собака лает, караван идет. Вот в таком духе. Есть люди, которым очень тяжело. Но это зависит от личных качеств души, от чувствительности, от, может быть, опыта прежнего, от каких-то обстоятельств прошлой жизни. Когда кто-то расскажет похабный анекдот, одному Совершенно не важно, что другая, как правило, это женщина.
2: Ну да, взрослый человек должен понимать, что можно что-то записать, да, можно подойти, выяснить отношения, понимая, что здесь уже совершеннолетние люди, да, и всех можно уже привлечь к уголовной ответственности.
3: Ну, верно,
2: или к административной, как минимум.
3: Совершенно правильно. Вот. Особенно через начальство действует. Но, насколько я могу понять, вот из контекста письма, все-таки там не доходит до нарушения государственных законов. А раз не доходит, ну и вся эта пословица про собаку, которая лает, она действует. Но не на всех, некоторые люди. Есть люди, смотрите, аналогия какая. Есть люди, психологически не переносящие собак. Просто знаю некоторых. Ну, так вот он, вот такой невроз, что ли. Вот если для него нас с вами собака лает, пускай себе лает. Для этого человека, который собак боится и терпеть не может, значит, надо от этих собак куда-то деваться.
2: А бывает такое, что человек приходит в церковь вот с какой-то аналогичной проблемой и исповедуется в том, что он, например, кого-то обижает на рабочем месте, или жалуются на то, что его каким-то образом испытывают.
3: Вот если второй случай, то все приложимо то, что мы с вами только что обсудили. С одной стороны, скажешь, что, смотрите, действительно, если это вас по возможности добивается того, чтобы это на вас не воздействовало. А второй вариант – спокойно ищите новую работу. Если же он сам или она, ну, чаще он, так вот воздействует на окружающих, ну, это его грех, это его вина. Он виноват, он должен следить за своим поведением и исправляться, конечно.
2: Ну, это очень важно, на самом деле, иногда понять, что что-то не так и в тебе, и просто обратиться либо к священнику, либо к психологу, понять, в чем проблема, и решить ее.
3: Совершенно верно. По опыту вот таких ситуаций, я думаю, что 95% – это личное восприятие того человека, который воспринимает это дело как травлю. Понятно, взрослые у нас, я думаю, слушатели прекрасно понимают, сколько может быть всяких ситуаций, когда кто-то что-то скажет, что-то у вас сегодня это из глаза, тушь потекла. Ну, подумаешь, дело потекла и потекла. А друг будет переживать целый день, что у нее был этот макияж, и там кто-то заметил что-то в этом.
2: Да, друзья, не обращайте внимания на ерунду и так много крупных забот, поэтому пропускайте все это мимо ушей. Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
3: И вам спасибо всем за то, что вы приняли участие в нашем полезном разговоре. Пишите нам письма, возражения, без нецензурной лексики, оставаясь в рамках цивилизованного словоупотребления. И мы будем отвечать на ваши вопросы.
2: Дорогие друзья, это была программа «Рука об руку». Я, Елена Лебединская, тоже с вами прощаюсь. Услышимся на Иваново FM.
1: «Рука об руку» на Иваново FM. Радиоканал «Иваново FM» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
6: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
3: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
4: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Полосутовский товар. Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-50-263.
8: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
9: Любовь и...
10: Золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Любите свой газон. В бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
6: Акция до конца месяца.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.
16: Верхом.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 июня.
1: Год 1880.
2: В Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Из 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. У подножия еще покрытого полотном памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Достоевский и другие произнесли торжественные речи. Когда покров упал, вся площадь взорвалась криками ликования.
1: Год 1922.
2: В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств, отвечающее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, нот, карт и тому подобного, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась. Главлит занимался исправлением рукописей, составлением марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков. Все произведения, носящие, по мнению главлита, враждебный характер к советской власти и коммунизму, печатать вообще запрещалось. Не разрешалась публикация книг идеалистического направления, детской литературы, содержащей элементы буржуазной морали, с восхвалением старых бытовых условий, религиозная русская литература и прочее. В 1980-х годах перестройка внесла существенные коррективы в деятельность главлита. 12 июня 1990 года был издан закон о печати и других средствах массовой информации, упразднивший государственную цензуру. В декабре 1993 года цензуру запретила Конституция Российской Федерации.
1: Год 1984.
2: Этот день считается днем рождения Тетриса. Автором культовой игры является советский программист Алексей Леонидович Пажетнов, который на тот момент работал в вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, где занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи. И для обкатки идей часто применял головоломки, одна из которых — популярная тогда игра «Пентомино», которая ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Именно эта игра предсказала Пажетнову идею создания новой игры. Название «Тетрис» произошло из слияния «тетрамино» — игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов, и «теннис» — любимого вида спорта Пажетнова.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
6: А что еще?
5: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
6: Выгодно.
5: Да, но предложение ограничено.
6: Бегу звонить.
5: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
6: Окей.
7: Подробности на ok-market.ru.
6: Любовь и...
8: Золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами!
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Хавейл Про. Автомобиль, которому не почем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
9: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти усилят контроль за детским питанием в школах. В правительстве обозначили основные проблемы в этой сфере. Среди них низкое качество продуктов. При проверках нередко находят еду с истекшим сроком годности и нарушенными условиями хранения. Также во многих учреждениях сильно изношена инфраструктура столовых. Они нуждаются в ремонте, замене оборудования и мебели. Ситуация усугубляется кадровым голодом. В пищеблоке практически не приходят молодые квалифицированные специалисты. Принятая программа на 2026-30 годы направлена на устранение этих недостатков. Ивановский союз «Автодор-центр» выплатил более 10 миллионов долга своим сотрудникам. Как сообщает прокуратура, в апреле компания не выдала зарплату более чем 300 работникам. Стражи закона потребовали от директора организации немедленно погасить долги. Было возбуждено административное дело. Этих мер оказалось достаточно, деньги людям сразу же перечислили. Добавим, ранее руководителя дорожной фирмы оштрафовали за плохое содержание нескольких дорог в Ивановской области. 1 июня в Ивановской области стартовал прием заявлений на новую меру поддержки семей – ежегодную налоговую выплату. Право на нее имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Те, кто постоянно проживают в России, воспитывают двух и более детей и не имеют задолженности по алиментам. Выплата положена на детей до 18 лет, либо до 23 при очном обучении в вузе или колледже. Получить ее могут семьи, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. В Иванове стартовал очередной этап борьбы с борщевиком. Подрядчик уже приступил к работе. Химическая обработка выполнена на улице Куконковых в районе 11-го проезда и у моста энергетиков. Как сообщает мэрия, применяемые гербициды безопасны для человека. Всего в областном центре зафиксировано более 60 очагов произрастания борщевика. На частных территориях уничтожать сорняк должны собственники, а на придомовых – управляющие компании. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать «Джили» предыдущего поколения, так же, как и «Балджи». Новые поколения будут продавать под маркой «Джили». Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cord 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Где это?

0: Вася!
1: Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать внутрь. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является

0: Личная оферта и привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой-робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
4: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
9: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
4: Любите свой газон. В бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. Бегам. Правильный выбор.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
8: В Бегам для вас плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. Бегам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство.

0: памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. Олимп Плюс. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
2: А что еще?
1: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
2: Выгодно.
1: Да, но предложение ограничено.
2: Бегу звонить.
1: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
3: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
4: Возрастное ограничение старше 18 лет.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

0: разбуди меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: пути. С вами Иваново ФМ.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

0: Ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново-ФМ».